0: Если вы захотите связаться с нами, пишите нам на наш электронный адрес канал Flamenco Radio @rtva.es.
1: Soleá del Zurraque. Paco Taranto con la guitarra de Paco Cepero y Ricardo Miño.